0: A, B, C, D, G.
1: A, B, C, D.
0: D, G, G.
2: D, G, G.
0: F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N.
3: F, G, H, I, J, K, L, L, M, N, N.
0: O, P, R, S, Š, T, U, V, Z, Ž.
2: O, P, R. S, Š, T, U, V, Z, Ž.
0: Šta još hoćeš?
1: A, B, C, Č, Č, D.
4: Я говорю, промчаться годы, и сколько здесь не видно нас. Мы все сойдем под вечный свод. И чей-нибудь уж близок час.
5: Я опрошу,